0: Лаги, ситни лаги, лаги, големи лаги, безопасни лаги, добронамерни лаги и оправдани лаги.
1: Daj mi
0: lagi, la la la lagi, la la la la la la la lagi, la la la lagi, la la la la la la la lagi, la la la lagi, la la la la la la la lagi, la la la lagi, la la la lagi, la la.